Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом. 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над Янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии –

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал «Дзинтери». Мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер». Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал «Дзинтери». «Джипси Кингс». Билеты bileshuservice.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Реклама на радио «Мелодия». Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
1: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно «Скотинка».
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис». Реклама на радио «Мелодия».

Над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
2: Go. Goodyear.

0: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
1: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
2: Реклама на радио «Мелодия».

Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии –

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
2: Прежнего.
3: Я знаю пароль.
1: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
3: А я простила, я простила.
1: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
4: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
5: Хорошо.
4: В Юрмале и летом баня всем правит.
5: Хорошо, пяточки, пяточки.
4: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
6: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026. Это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал Дзинтере. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гио Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшоу Сервис ОВ.
0: Реклама на Радио Мелодия.

над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Кафе Клубен. Название крошечного островка «Кафе Клубен» можно перевести как «кофейный клуб». Из-за этого легко подумать, что находится он где-нибудь посреди Индийского океана и выглядит как тропический рай. На самом же деле «Кафе Клубен» – остров Северный, и до 96 года вообще считался самым северным островом на Земле. Он находится меньше, чем в километре от Северного полюса, и выглядит, конечно, соответственно. Остров представляет собой узкую полоску суши длиной около 700 метров. Первым эту крошечную часть Земли в 1900 году обнаружил американский полярник Роберт Пири. В те времена считалось, что самый близкий к Северному полюсу остров – это Гренландия. Обнаружив новый островок, Пири опроверг это утверждение. И только. Даже название обнаруженной суши исследователь не дал. Имя «Северный клочок Земли» обрел лишь спустя 21 год, когда на островок высадился первый человек. Это был датчанин Лауги Кох. Недолго думая, мореплаватель назвал остров в честь любимого кафе в геологическом музее родного Копенгагена. Конечно, в условиях крайнего севера, да еще и на такой крошечной территории, жить нельзя. Поэтому население острова с момента его открытия так и осталось неизменным – 0 человек. Тем не менее, «Кафе Клубену» все же есть чем похвалиться. На нем есть очень древнее пресноводное озеро. В 1996 году был открыт еще один, более близкий к полюсу островок, из-за чего «Кафе Клубен» потерял звание самого северного на Земле. А вот то самое ледниковое озеро, расположенное на нем, признано как раз самым северным пресноводным водоемом.
0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».

Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии –

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Gatavo jest notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
2: Jāni!
0: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. Līdz 23. Jūnijam. Pārstrādātās gaļas cepam desām, izņemot sveramajām. Pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. Līdz 23. Jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сердц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Реклама на радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Избранные удовольствия. На радио «Мелодия». Картины из кассетных лент. Магнитофонные кассеты уже давно для многих превратились в пережиток прошлого. Еще немного, и они перейдут в разряд музейных ценностей. Но пока творческие люди нашли магнитной ленте нестандартное применение, создавая из нее настоящее произведение искусства. Все началось с американской студентки Эрики Симмонс. Девушка училась на художника и однажды увидела картину Кена Нолтона. Бывший компьютерный инженер, он уже в зрелом возрасте увлекся графической мозаикой и стал создавать картины, комбинируя различные символы. Эти изображения стали одними из первых образцов компьютерной графики. Эрика тогда решила найти свой материал для создания столь же интересных коллажей или инсталляций. Попробовав много разного, Симмонс добралась до старых аудиокассет. Когда она вскрыла пластиковую оболочку, пленка, по словам художницы, сама скрутилась в волосы Джимми Хендрикса. Так был найден свой неповторимый почерк в творчестве. Со временем у Эрики Симмонс появились последователи по всему миру. Любители этого вида искусства считают, что магнитная лента очень похожа на чернила. Объемное изображение из кассетной ленты выглядит очень оригинально и натуралистично. Такие картины уникальны и имеют не только достаточно высокую стоимость, но и своих поклонников, почитателей и даже коллекционеров. И, конечно, кроме картин уже начали появляться предметы интерьера и аксессуары, созданные с использованием кассетных лент. Художники, работающие в этой технике, часто устраивают выставки, которые пользуются достаточно большой популярностью. Избранные удовольствия. На радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Я летал из Кадрицы на Лигу, Лигу, Кузамоса на Сепрецы на Лигу.
4: Nosēšu pats metā līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 eiro kilogramā. Čipsiem un dipmercītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающая до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетсервис.ов.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия». Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
1: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно «Скотинка».
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Дзинтере». Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билежсервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Фарисей. Один из самых популярных напитков на основе кофе в Германии – фарисей. Для его приготовления в крепкий сладкий черный кофе добавляют коричневый ямайский ром. Сверху напиток украшают взбитыми сливками. Фарисей напоминает кофе по-ирландски, основное отличие которого в том, что в свой горячий коктейль ирландцы наливают родной виски, а не ром. Существует легенда, что фарисей был придуман в Северной Фризии в 19 веке. В то время там служил строгий пастор по имени Георг Блайер, очень негативно относившийся к алкоголю. При нем из крепкого местные решались пить только кофе. Но однажды какой-то предприимчивый житель придумал добавлять в напиток ром. Чтобы запах алкоголя не чувствовался издалека, сверху кофе прикрывали взбитыми сливками. В один прекрасный день пастор все же разгадал секрет своих прихожан. От удивления и возмущения церковнослужитель воскликнул: «О, фарисеи!» С тех пор это имя и закрепилось за напитком. Фарисей не принято размешивать. И если раньше это обуславливалось тем, что люди пытались скрыть некоторые ингредиенты напитка под слоем взбитых сливок, то теперь это просто стало доброй традицией. Причем, если кто-то, задумавшись или просто по незнанию, кофе размешает, он будет обязан заплатить за напитки всей собравшейся компании.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери, мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер, «Танцуй и пой» вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты bileshuservice.lv.
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо. Пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026. Это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
0: Реклама на Радио Мелодия.

Радио Мелодия.

0: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сердц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
2: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
1: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
3: Реклама на радио «Мелодия».

над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Книга «Полисы мира» на радио «Мелодия». Прага. В самом центре Европы и на стыке западной и восточноевропейской культур расположилась удивительная и чарующая столица Чехии – Прага. Здесь никогда не прекращается туристический сезон, а почти половина влюбленных пар, приехавших сюда в отпуск, позднее играют свадьбу именно в Праге. С любовью к городу относятся и власти. В Праге строго запрещено устанавливать пластиковые окна и спутниковые тарелки, чтобы не портить облик города. А если убрать с пражских улиц машины и рекламу, будет полное ощущение, что вы перенеслись на пару сотен лет назад. В Праге живет немногим менее 1,5 миллиона человек. То есть это настоящий мегаполис. Но по меркам таких гигантов, как, например, Нью-Йорк или хотя бы Сидней, маленький. Оттого Прага очень уютно и удобно для жизни. Здесь все сделано для людей. У любого городского муниципалитета есть сайт с информацией по любым вопросам, объявлениями, бланками заявлений и контактами работников, а также онлайн-формой для записи. Хотя о местной бюрократии все равно ходят легенды. Правда, пражские власти прекрасно знают все тонкие места и постоянно стремятся усовершенствовать процесс. В то же время интернет в Праге – это боль и отчаяние. Потому что стоит это удовольствие очень дорого, а качество порой оставляет желать лучшего. Впрочем, возможно, это даже и неплохо, ведь у жителей остается много времени и ресурса на живое общение. В Праге царит спокойствие и особая доброжелательная атмосфера при полном отсутствии бытового хамства. Люди разные, как и везде, но большинство умеет придерживаться очереди, уступать место в транспорте пожилым, извиняться, если доставили неудобства. Причем обычно извиняется и тот, кто толкнул, и тот, кого толкнули. Уважительным отношением отличаются и пражские водители. Они крайне редко сигналят без повода, и если около перехода стоит пешеход, всегда остановятся и еще махнут рукой, приглашая пройти. Горожане очень заботятся об экологии и природе. С этой целью в Праге вовсю используются электронные билеты, многоразовые эко-сумки и бумажные пакеты вместо пластиковых. Правда, вот меньше использовать автомобили, чтобы помочь экологии, пражанам пока никак не удается. Говорят, что в дождливую погоду им проще воспользоваться автомобилем, чем зонтом. Тем не менее, согласно мировому рейтингу Green City Index, Прага – самый зеленый город на планете. Площадь зеленых насаждений в столице Чехии составляет 57% от всей территории города. А вот в рейтинге лучших городов мира для жизни Прага занимает примерно 60-е место из 200. Это неплохой показатель, но он указывает и на то, что недостатки там все же есть. Помимо дорогой недвижимости, дорогих интернета и мобильной связи, вечной толчии туристов, есть и другие моменты. Так, например, некоторые отмечают специфический шопинг и моду. Местные жители отдают предпочтение комфорту и удобству, отчего зачастую страдают качество и эстетика. Зато никто не посмотрит косо, если кто-то одет немного не так, как остальные. В пражском метро легко можно встретить пассажиров босиком, в нижнем белье или с волосами всех цветов радуги. Никому до этого дела нет. Люди в Праге принимают друг друга такими, как есть. По этой же причине никто не позволит себе сделать замечание по поводу поведения ребенка в общественном месте. Если кого-то что-то и раздражает, просто молча отойдут или пересядут. Вообще же, если ребенок закатил истерику, чехи не будут бросать косые взгляды или давать ценные советы по воспитанию, а вместо этого постараются помочь, отвлечь и развеселить. Есть мнение, что Прага – город пенсионеров, что там скучно. Однако это не совсем так. Заядлым тусовщикам в Праге, наверное, и в самом деле делать нечего, но здесь, как и в любой столице, есть много развлечений на любой вкус. А если чего-то и не хватает, всегда можно недорого слетать в соседние европейские столицы, благо до них рукой подать, и найти там все, чего душа пожелает.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: no 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
1: Гентару Мебелес – большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebeles.lv. Уют начинается здесь.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву!
2: Реклама на радио «Мелодия».

над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на Радио Мелодия.

«Улицы мира» на радио «Мелодия». Улица Абревуар. Парижский район Монмартр полон атмосферных улочек. Едва ли не самая живописная из них — улица Абревуар. Ее часто можно увидеть в романтических фильмах о Париже. Например, в фильме «Париж, я люблю тебя». Красивое для нашего уха название «Абревуар» в переводе с французского означает всего лишь «водопой». Когда-то давно улица действительно вела к месту, где люди могли утолить жажду и напоить лошадей. В наши дни улица Абревуар славится другими вещами. Во-первых, своей красотой, старинной брусчаткой и домиками, где в конце 19 века селились великие художники, среди которых были Ван Гог, Мане, Пикассо и Дали. Второе, чем Абревуар привлекает посетителей – бюст Далиды, установленный на пересечении с улицей Жерардон. Говорят, если прикоснуться к нему, то это обязательно принесет удачу в любви. Так это или нет, доподлинно неизвестно, но бюст отполирован до блеска. Третья точка притяжения на улице Абревуар находится в доме номер 2. Когда-то он был белым и однажды стал объектом картины художника Мариса Утрило. Тот возвращался с какой-то пирушки изрядного хмелю и восхитился видом этого дома в рассветных лучах. На своей картине художник изобразил его розовым. Коллеги по цеху начали подтрунивать над Марисом, мол, не разглядел с пьяных глаз настоящий цвет здания. Тогда задетый за живое Утрило ночью тайно в одиночку перекрасил дом в розовый цвет, безупречно вписав его в романтичную палитру Монмартра. Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В Гентару Мебелес большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Гентарумебелес.лв. Уют начинается здесь.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зентерии. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билетсервис.
0: Реклама на радио «Мелодия».

над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Я не дал искать резы на Лигу, Лигу, курсам остана зепрецы на Лигу.
5: No 16. līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā, cūgaļa slāpsteņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maksima, lai nekā netrūktu.
0: Reklama na Radio Melodija.

0: Особо важные персоны. На радио «Мелодия».
1: Чак Берри. Один из пионеров рок-н-ролла, Чарльз Эдвард Андерсон Берри, прославился тем, что своими песнями заложил основы современной популярной музыки. Он родился в семье среднего класса в городе Сент-Луис. К 30 годам Берри успел отсидеть в тюрьме за угон машины и обзавестись женой и ребенком. Чтобы обеспечить семью, Чак работал на заводе по сборке автомобилей, а в свободное время убирался в чужих квартирах. В погоне за благосостоянием он даже выучился на косметолога. Через несколько лет работы он смог позволить себе приобрести трехкомнатный коттедж для своей семьи. Музыкой Чак начал заниматься в качестве подработки. По вечерам он играл блюз с местными группами ради дополнительного источника заработка. Одним из таких коллективов было трио пианиста Джонни Джонсона. Они с Берри сработались уже после первых совместных выступлений. Вскоре Чак решил, что с такими коллегами, как Джонсон, он готов целиком посвятить себя музыке. На сцене Чак совмещал популярный в народе музыкальный стиль кантри с более утонченным блюзом. По словам самого Берри, нередко зрители сначала смеялись над ним, обзывая «черной деревенщиной», но стоило музыканту покинуть сцену, как аудитория начинала требовать выступления на бис. Вскоре из небольших клубов Сент-Луиса Чак Берри перебрался прямо на верхушку национальных хит-парадов. В середине 50-х он познакомился со знаменитым музыкантом Мадди Уотерсом, который порекомендовал своим продюсерам послушать мелодии Берри. Сам Чак надеялся, что воротилам индустрии понравится его блюз. Однако их заинтересовала старая кантри-песня «I the Red» в исполнении Берри. И 21 мая 1955 года он записал ее переработанную версию под названием «Maybelline». Сразу после выхода первый студийный сингл «Берри» возглавил американский чарт, а за год его продажи перевалили за 1 000 000 экземпляров. Впоследствии журнал «Rolling Stone» писал, что именно с песни «Maybelline» начался гитарный рок-н-ролл. За свою карьеру Чак Берри записал целый ряд невероятно успешных композиций, на которых выросли такие группы, как «Битлз». Берри считается одним из самых влиятельных музыкальных деятелей 20 века. И он был в числе первых артистов, чьи имена были увековечены в зале славы рок-н-ролла.
0: Особо важные персоны. На радио «Мелодия».

0: Гентару Мэбелес большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebeles.lv. Уют начинается здесь.
1: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты bileshuservice.lv.
2: Реклама на радио «Мелодия».

0: Радио «Мелодия». Винспилс. 88.5 FM.
1: L.

Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Фарисей. Один из самых популярных напитков на основе кофе в Германии – фарисей. Для его приготовления в крепкий сладкий черный кофе добавляют коричневый ямайский ром. Сверху напиток украшают взбитыми сливками. Фарисей напоминает кофе по-ирландски, основное отличие которого в том, что в свой горячий коктейль ирландцы наливают родной виски, а не ром. Существует легенда, что фарисей был придуман в Северной Фризии в 19 веке. В то время там служил строгий пастор по имени Георг Блайер, очень негативно относившийся к алкоголю. При нем из крепкого местные решались пить только кофе. Но однажды какой-то предприимчивый житель придумал добавлять в напиток ром. Чтобы запах алкоголя не чувствовался издалека, сверху кофе прикрывали взбитыми сливками. В один прекрасный день пастор все же разгадал секрет своих прихожан. От удивления и возмущения церковнослужитель воскликнул: «О, фарисеи!» С тех пор это имя и закрепилось за напитком. Фарисей не принято размешивать. И если раньше это обуславливалось тем, что люди пытались скрыть некоторые ингредиенты напитка под слоем взбитых сливок, то теперь это просто стало доброй традицией. Причем, если кто-то, задумавшись или просто по незнанию, кофе размешает, он будет обязан заплатить за напитки всей собравшейся компании.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Готово есть нотикумом, как сатрицинас дебесис. Baltic International Air Show 2026 лелакайс авиашоус Балтия. Jau 27. 28. Jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraug demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026. Lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Тикамес Спилве.
2: Гинтару Мебелес – большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу. Делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Гинтарумебелес.лв. Уют начинается здесь.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшоу-сервис ОВ.
0: Реклама на Радио Мелодия.

Над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Gatavo jest notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
2: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева, 12 августа, концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билетсервис.
3: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
4: Хорошо.
3: В Юрмале и летом баня всем правит.
4: Хорошо, пяточки, пяточки.
3: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
5: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
6: Доброе утро, планета!
5: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Метрополитен Опера.
0: История одного из самых знаменитых оперных театров мира – Метрополитен Оперы, или, как по-простому называют театр американцы, Мета, началась в 1880 году. Тогда представители нескольких богатейших и знатных фамилий, такие как Вандербильт, Морган и Астер, основали компанию Метрополитен Опера. Она расположилась в здании оперного театра на Бродвее между 39-й и 40-й улицами. Первая премьера в новом театре, спектакль «Фауст» Шарля Гуно, прошла 22 октября 1883 года. Впрочем, дела не сразу пошли гладко. Спустя 10 лет после открытия Мета здание на Бродвее сильно пострадало от пожара. Театр восстановили и использовали до 1966 года. К тому моменту для Метрополитен Оперы уже было готово новое здание в Линкольн-центре. Сразу после переезда труппы старое здание снесли, а новоселье отметили мировой премьерой Сэмюэля Барбера «Антоний и Клеопатра». Зрительный зал Метрополитен Оперы способен вместить почти 4000 гостей, а для самых ярых поклонников искусства предусмотрено еще 175 стоячих мест. Во время балетных спектаклей количество мест иногда увеличивается еще на 35 за счет уменьшения оркестровой ямы. Помимо функциональности театра, стоит отметить и его роскошное убранство. Так, стены фойе украшают монументальные фрески Марка Шагала, а занавес представляет собой чуть ли не отдельное произведение искусства. Он весит несколько сотен килограммов и украшен блестками и шитьем из чистого шелка. С начала 20 века Метрополитен Опера считается одной из трех ведущих оперных сцен мира наряду с Венской оперой и итальянским театром «Ла Скала». Во многом это заслуга великих дирижеров, работавших в Мете. Среди них были Густав Малер, Феликс Мотль и Артура Тосканини. Как и положено передовому оперному театру, в Метрополитен Опере выступали многие выдающиеся исполнители современности, включая Марию Каллас, Пласидо Доминго, Лучано Паваротти, Энрико Карузо, Федора Шаляпина и многих других. Неудивительно, что постановки Метрополитен Опера всегда пользовались огромным успехом. Поэтому с 1931 года радиостанции США каждую субботу транслировали их записи, а с 2006-го спектакли легендарного театра стало можно еще и увидеть из любого уголка Земли на официальном сайте Мета или в кинотеатрах в режиме реального времени и в хорошем качестве. Кроме того, ежегодно в июле театр дает бесплатные представления в нью-йоркских парках, и каждый раз эти спектакли собирают огромное количество зрителей.
1: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Дизель-шоу едет в Юрмалу в рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере». Легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
4: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
3: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
5: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
3: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

«Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Картины из кассетных лент. Магнитофонные кассеты уже давно для многих превратились в пережиток прошлого. Еще немного, и они перейдут в разряд музейных ценностей. Но пока творческие люди нашли магнитной ленте нестандартное применение, создавая из нее настоящее произведение искусства. Все началось с американской студентки Эрики Симмонс. Девушка училась на художника и однажды увидела картину Кена Нолтона. Бывший компьютерный инженер, он уже в зрелом возрасте увлекся графической мозаикой и стал создавать картины, комбинируя различные символы. Эти изображения стали одними из первых образцов компьютерной графики. Эрика тогда решила найти свой материал для создания столь же интересных коллажей или инсталляций. Попробовав много разного, Симмонс добралась до старых аудиокассет. Когда она вскрыла пластиковую оболочку, пленка, по словам художницы, сама скрутилась в волосы Джими Хендрикса. Так был найден свой неповторимый почерк в творчестве. Со временем у Эрики Симмонс появились последователи по всему миру. Любители этого вида искусства считают, что магнитная лента очень похожа на чернила. Объемное изображение из кассетной ленты выглядит очень оригинально и натуралистично. Такие картины уникальны и имеют не только достаточно высокую стоимость, но и своих поклонников, почитателей и даже коллекционеров. И, конечно, кроме картин уже начали появляться предметы интерьера и аксессуары, созданные с использованием кассетных лент. Художники, работающие в этой технике, часто устраивают выставки, которые пользуются достаточно большой популярностью. Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Gatavojies notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Реклама на Радио Мелодия.

Над Янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Книга «Полисы мира» на радио «Мелодия». Прага. В самом центре Европы и на стыке западной и восточноевропейской культур расположилась удивительная и чарующая столица Чехии – Прага. Здесь никогда не прекращается туристический сезон, а почти половина влюбленных пар, приехавших сюда в отпуск, позднее играют свадьбу именно в Праге. С любовью к городу относятся и власти. В Праге строго запрещено устанавливать пластиковые окна и спутниковые тарелки, чтобы не портить облик города. А если убрать с пражских улиц машины и рекламу, будет полное ощущение, что вы перенеслись на пару сотен лет назад. В Праге живет немногим менее 1,5 миллиона человек. То есть это настоящий мегаполис. Но по меркам таких гигантов, как, например, Нью-Йорк или хотя бы Сидней, маленький. Оттого Прага очень уютно и удобно для жизни. Здесь все сделано для людей. У любого городского муниципалитета есть сайт с информацией по любым вопросам, объявлениями, бланками заявлений и контактами работников, а также онлайн-формой для записи. Хотя о местной бюрократии все равно ходят легенды. Правда, пражские власти прекрасно знают все тонкие места и постоянно стремятся усовершенствовать процесс. В то же время интернет в Праге – это боль и отчаяние. Потому что стоит это удовольствие очень дорого, а качество порой оставляет желать лучшего. Впрочем, возможно, это даже и неплохо. Ведь у жителей остается много времени и ресурса на живое общение. В Праге царит спокойствие и особая доброжелательная атмосфера при полном отсутствии бытового хамства. Люди разные, как и везде, но большинство умеет придерживаться очереди, уступать место в транспорте пожилым, извиняться, если доставили неудобства. Причем обычно извиняется и тот, кто толкнул, и тот, кого толкнули. Уважительным отношением отличаются и пражские водители. Они крайне редко сигналят без повода, и если около перехода стоит пешеход, всегда остановятся и еще махнут рукой, приглашая пройти. Горожане очень заботятся об экологии и природе. С этой целью в Праге вовсю используются электронные билеты, многоразовые эко-сумки и бумажные пакеты вместо пластиковых. Правда, вот меньше использовать автомобили, чтобы помочь экологии, пражанам пока никак не удается. Говорят, что в дождливую погоду им проще воспользоваться автомобилем, чем зонтом. Тем не менее, согласно мировому рейтингу Green City Index, Прага – самый зеленый город на планете. Площадь зеленых насаждений в столице Чехии составляет 57% от всей территории города. А вот в рейтинге лучших городов мира для жизни Прага занимает примерно 60-е место из 200. Это неплохой показатель, но он указывает и на то, что недостатки там все же есть. Помимо дорогой недвижимости, дорогих интернета и мобильной связи, вечной толчии туристов есть и другие моменты. Так, например, некоторые отмечают специфический шопинг и моду. Местные жители отдают предпочтение комфорту и удобству, отчего зачастую страдают качество и эстетика. Зато никто не посмотрит косо, если кто-то одет немного не так, как остальные. В пражском метро легко можно встретить пассажиров босиком, в нижнем белье или с волосами всех цветов радуги. Никому до этого дела нет. Люди в Праге принимают друг друга такими, как есть. По этой же причине никто не позволит себе сделать замечание по поводу поведения ребенка в общественном месте. Если кого-то что-то и раздражает, просто молча отойдут или пересядут. Вообще же, если ребенок закатил истерику, чехи не будут бросать косые взгляды или давать ценные советы по воспитанию, а вместо этого постараются помочь, отвлечь и развеселить. Есть мнение, что Прага – город пенсионеров, что там скучно. Однако это не совсем так. Заядлым тусовщикам в Праге, наверное, и в самом деле делать нечего, но здесь, как и в любой столице, есть много развлечений на любой вкус. А если чего-то и не хватает, всегда можно недорого слетать в соседние европейские столицы, благо до них рукой подать, и найти там все, чего душа пожелает.
1: Мегаполисы мира. На радио.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтери». Мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейерс». Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтери», «Джипси Кингс». Билеты билетшоусервис.лв.

0: Юрмала «Лето». Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
1: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
3: Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
4: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетсервис ОВ.
0: Реклама на Радио Мелодия.

над Янтарным берегом. 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
2: Я знаю пароль.
1: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билетсервис.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Метрополитен Опера.
0: История одного из самых знаменитых оперных театров мира – Метрополитен Оперы, или, как по-простому называют театр американцы, Мета, началась в 1880 году. Тогда представители нескольких богатейших и знатных фамилий, такие как Вандербильт, Морган и Астер, основали компанию Метрополитен Опера. Она расположилась в здании оперного театра на Бродвее между 39-й и 40-й улицами. Первая премьера в новом театре спектакль «Фауст» Шарля Гуно прошла 22 октября 1883 года. Впрочем, дела не сразу пошли гладко. Спустя 10 лет после открытия Мета здание на Бродвее сильно пострадало от пожара. Театр восстановили и использовали до 1966 года. К тому моменту для Метрополитен Оперы уже было готово новое здание в Линкольн-центре. Сразу после переезда труппы старое здание снесли, а новоселье отметили мировой премьерой Сэмюэля Барбера «Антоний и Клеопатра». Зрительный зал Метрополитен Оперы способен вместить почти 4000 гостей, а для самых ярых поклонников искусства предусмотрено еще 175 стоячих мест. Во время балетных спектаклей количество мест иногда увеличивается еще на 35 за счет уменьшения оркестровой ямы. Помимо функциональности театра, стоит отметить и его роскошное убранство. Так, стены фойе украшают монументальные фрески Марка Шагала, а занавес представляет собой чуть ли не отдельное произведение искусства. Он весит несколько сотен килограммов и украшен блестками и шитьем из чистого шелка. С начала 20 века Метрополитен Опера считается одной из трех ведущих оперных сцен мира, наряду с Венской оперой и итальянским театром «Ла Скала». Во многом это заслуга великих дирижеров, работавших в Мете. Среди них были Густав Малер, Феликс Мотль и Артура Тосканини. Как и положено передовому оперному театру, в Метрополитен Опере выступали многие выдающиеся исполнители современности, включая Марию Каллас, Пласидо Доминго, Лучано Паваротти, Энрико Карузо, Федора Шаляпина и многих других. Неудивительно, что постановки Метрополитен Опера всегда пользовались огромным успехом. Поэтому с 1931 года радиостанции США каждую субботу транслировали их записи, а с 2006-го спектакли легендарного театра стало можно еще и увидеть из любого уголка Земли на официальном сайте Мета или в кинотеатрах в режиме реального времени и в хорошем качестве. Кроме того, ежегодно в июле театр дает бесплатные представления в нью-йоркских парках, и каждый раз эти спектакли собирают огромное количество зрителей.
1: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Белишу-сервис ОВ.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала-2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Реклама на радио «Мелодия».

Радио Мелодия.

Над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Мелодия.
1: Реклама на Радио Мелодия. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа Проспект 49. Приятные летние цены.
1: Реклама на Радио Мелодия.

0: Реклама на Радио Мелодия. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал «Дзинтери». Мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер». Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал «Дзинтери». «Джипси Кингс». Билеты bileshowservice.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия.

Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.